0: Trigger FM. Werbung. Ganz kurz. www.nacktemark.de. Nicht vergessen. Trigger FM. Das Radio der freien Medien. Immer unzensiert. Auf triggerfm.com.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.